0: нуумут силассами килимасаагут
1: таллимангорнарми юулиппинга юанити мимерсо нуяқарлуни сеқиннилертарсинааллуни уллуккут арфинерпиасуник уннуаккуллу сисаманикки ассангатиннеқарпо аннораку ясикси кунтимумитериарфинерпинга суттугаанут суккассусеқартассаа
0: вэрусекн фонук
1: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
0: Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinget er på. Nu når som er cykler for ni. Una minnere sikkert til noget sad. Med din nærfugier. Sukker de sammen med. Kakas i omnere sjov. Og på officielt domænet. Bissan er på syd. Men nok med det kanadiske ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаячум питсаасумик акимуллалеққуттумик писараақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченчимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танқортимуккисалу аллаппимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 6995 аллартиппут паасақаммарусуккуит суа 3911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.

0: сассангерсуармиуна
1: таама
0: юмут синнарик тас окатсит нуаннерисуг аллартитта сиуллиуттарпугут
1: да
0: талуамма калаттортарпугут ис аама писсангаги писсангагиваккит тас нутааник иллаппиттартуусаравит
1: аа
0: уллумикку нутаутеқарпит
1: марлунгуит
0: я
1: кисе аамуна кингуллер аппиппиарникуунгин маани
0: аа
1: я саалиса унамаун аам du sagu marlu
0: arallumi
1: bjarni
0: ab illma
1: sillif saga ikinarpara
0: ikinarpara ikinarpara imma sorlu auna nammattakkan ikinnaqara
1: ab
0: talu amma maqulleq ikinnarpat
1: yes am sorlu un immusidata ikippara immusilluta iki
0: aalartilluilla ja
1: pianissi
0: api appassappat
1: ha
0: appassappat
1: ja takua tassam appanniar ila
0: api appassappat sorlu tuniumarpakkit
1: ila
0: tassam
1: so taulam qaffassappat appassappat
0: ap
1: tamut
0: ap ila sorlu akia appassappat
1: ap
0: таписиариумарпара
1: идаа
0: тааматус яа
1: аппам атеқарторнерлу сал
0: моқолмиа иллит
1: yes вонга аннилаарпунга
0: аннилаарпунга наа аннернақ иммангуа аннерама
1: аа
0: таалу ам тупаппунга
1: yes
0: апи яа
1: пиани
0: ахуалерпат
1: ахуалерпат оорин ахуа ахуалерпат
0: аа
1: I fjorden om at gå så buft. Men du kan om
0: Auko. Auko er du.
1: Åh.
0: Du som at gå der på.
1: Nej.
0: Auko. Ani er der på det
1: der. Så
0: gæt. Ist det?
1: Hvor er du mod? Du som
0: når du. Du som når du
1: på. Du som når du på. Nu til gut. Så slår du.
0: I nu når
1: du. Ah, det er

0: тусарнаар туллу иссарнерит атораат наггата сумик
1: пиансоорлум кану иллипсум киллиппугут
0: уанга ния унарпу
1: аа
0: аймарлу иллима
1: уатэс аа тустуллимаагулуорпут но аёрсимангиккалуо
0: аёрсиангкисинаюнгила
1: аа
0: иммериппут
1: иммериппут имон пингуарпут такорсоортаан такуа
0: иммериппут
1: таарам уна тонке иммер
0: Midivillutik.
1: Timmisart midivillutit. Midivillutit taulaama midittoq ila ima uffaruttorlun imma kanna.
0: Midivillutik. Midivillutik.
1: So.
0: Sorlu. Siuta imma.
1: No, siuta imma. Siuta imma.
0: Midivillutik. Midittoq siutimini. Imma tasso. Ida midivillutik angoorami tissa mida anartarfiliaqqusaani ajormutagama midivit yes sinari
1: yes
0: qanuma tissa
1: tissa
0: aqoyana apites nuannerlunnertuma pitaqalerpunga
1: illipayu
0: apites imakkami amma taamattarattami sorlu pingasun taqqummersittisimappa taa maluna arsalinnik ta am apeqqissinnaasaratsigu taanna soorlu atuisoq atuisut tullinguukkigaan kisima
1: no
0: sipayuk una oqaluttuqa tassam oqaluttuartilartarpagum ilaamma atugassat ateqaarami anaana illit seqineq qanoq imaqarpa
1: anaanayun halfiarsiliisussartaamanikkut sanaateriasaarakku erina piareeqqasut lalalaartagara тэс ниетэрсин укиоқар таамани лалалаафи ойоорлу эрина нуаннарингаарми қивиар сунаан эрина таама тэс нуттаар таама уанни тааллиуссуутит таама оқариасаарами иллатаорнартум тэс тассун тунгатиларнаку таа қаруттулиарпунга халфиарсилиимат уннутаан аама аппиппара
0: яа
1: таамму пилин тимулиорнику пунтэссан аама аёрпаллаангиккалоорлуни кис тунниунникуартаана масакни биинэрууссуун
0: ила тоққасса
1: таа идэдаарникууллу уна систэккэруссуу таавал иммиуннеран силу оку
0: агиаруйоруссуу
1: наа агиаруйоруссуан калуор микине микинерта
0: аа ноо
1: таку таку уна туту
0: нутэм тунгасарпа
1: суу
0: ила
1: туту торраллатту паюугамиу таан нуаннаруйоруссуарпаа нуаннаанеқарлу
0: Ich habe auch
1: ein Paket. Ich habe
0: auch
1: ein Paket.

0: нааппат.
1: Манне гуд Бьяни Уулсин нип катитигай аллартилерпут.
2: Бьяни Уулсин.
1: Нано FM.
3: 100 мегагерц.